0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: В столице 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Я не буду проверять твой мобильный, потому что люблю тебя слишком сильно. Но иногда так и тянет проверить, могу или не могу тебе верить. Стоп, говорю себе, так недолго и свихнуться. Надо просто подумать о хорошем и улыбнуться. А ревность — это такая подруга серьезная. Лучше расстаться с ней, пока не поздно. Лучше расстаться с ней, пока не поздно.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов.
2: Радио Маркет.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Назо, кеча нима гидарсдан вохли жооп сўраб кетиворнинг?
3: Этдим-ку, санга йигитим билан учрашаманди.
2: Ўзи, сан ўша бола билан қачондан бери гаплашасан ўрто?
3: Агар адашмасам, 1 йилдан ошди.
2: Манга қара, тўғрисини айт. У сани ҳаётингдаги нечинчи йигитинг ёки ягонасими? Ўзиман билардим ягоналигини. Индами туришингдан фақат уни севгансан шеккилли.
3: Уф, сал камроқ гапириб турган, ман ҳисоблаб олай, нечта бола билан гаплашганимни адашиб кетибман.
2: Вой, тоба, тағим ман сани ақлли қиз деб юрибмани.
3: Ким турасанми, йўқми?
2: Бўпти мана. Вой-вой, назо қарагин.
3: Оф, нима деврасан?
2: Ану болларни қарагин, ман томонга кулиб кеватдими? Урамоқ шеккилли, ишқилиб кўринишим яхшими? Қара, қарагин, кулиб кеватдими?
3: Хотирлама, ўрта мана сани биринчи марта кўрганимда расаям кулгандим.
2: Нима?
0: Ikki dugona.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Маркас радиосы.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Yoshi o'tgan bemor doktor huzurida. Bolam, qulog'im mutlaqo eshitmay qoldi ya. Unda xursand bo'ling otaxon, dunyoni tashvishidan qutulibsiz.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркас радиосы.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.